Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Кто там?
1: Лето?
0: Лето!
2: Местное радио.
3: Открой свою дверь в лето.
4: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно как в кино. Расставались и заново строили нас.
5: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

Обо всем думать уже поздно. Я заблудился в четырех стенах своего дома. Я задолбался, и походу это так надолго, знаешь. Не хочу быть тупо для тебя удобным. Говорят, Москва слезам не верит, но твоим слезам не верит уже вся Россия. В сухом остатке

0: Местное время 6 часов.
1: Милая, не бойся, если я нужен, сразу к тебе.

0: радио 104 FM.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали.

0: пробовал камеры. Нам не подходит этот сценарий.
1: Думала, что в мелодраме играю я, но это чужое кино. Инфернальное.

0: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM-7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать Geely предыдущего поколения, так же, как и LG. Новые поколения будут продавать под маркой Geely. Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cord 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Если бы не ты, я бы утонул в отчаянии. Спасай меня, нарушая молчание. Твои объятия темными ночами, круче оберегов, крепче наших обручальных.

0: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
1: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – мятая роскошь. Стилист Владислав Лисовец составил must-have модных вещей на лето. В первую очередь Влад посоветовал в грядущем сезоне носить фигурные головные уборы. Присмотритесь к шляпам, которые позволяют себя по-разному сжимать и трансформировать. У некоторых вставлена проволока по краю, позволяющая менять форму шляпы или панамы на свое усмотрение. Кроме того, в свой модный список стилист добавил туфли-перчатки из мягких материалов, которые облегают ногу, как вторая кожа, и акцентные сумки различных форм, цветов и размеров. Также в перечень вошли легкие брюки и прозрачные предметы гардероба, в том числе рубашки, платья и юбки. Тем временем в моду в этом году возвращается мятая одежда, причем уже как новый символ роскоши. Многие известные бренды, в том числе Prada, Calvin Klein и Tod, включили в коллекции разные модели с эффектом помятости. Например, юбки, платья, пальто и даже оперные перчатки с заломами на ткани. Кстати, подобная фактура особенно заметна на вещах из кожи и деликатных тканей, например, шелка. Дизайнеры уверены, что мятый эффект делает наряды интереснее и позволяет чувствовать себя свободнее. Умение отпускать контроль превращается уже в стилевое решение. Если в модной одежде и аксессуарах вы цените эксклюзивность и экстравагантность, обратите внимание на уютный трикотаж немецкого бренда Monari. В богатом ассортименте вы найдете его в магазине «Элегант». Изюминка Monari – любовь к деталям, богатство идей и, бесспорно, высокое качество изделий. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры до 56-го. В «Элеганте» новое поступление обуви летней коллекции модного итальянского бренда Регина Ботини. В «Элеганте» все еще действуют и скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 37009.
2: Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Да, здесь есть все, что нужно.
2: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур». Инженер.

0: Легендарная надежность, неукротимая мощь, настоящий адреналин. Твое лето на воде с моторами «Тояма». Только до 30 июня. При покупке лодочного мотора «Тояма» моторное масло в подарок. tdsila.ru. Подробности акции уточните в магазине. ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НИП 343-100-103-300-232.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: дальше.
1: Реклама на местном радио.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
7: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом, весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине Элемент. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
9: На 104 FM.

прошло сколько лет. Ой, я так скучала, интересный куплет. Неплохая игра, отличная роль. Правильный логин, но не тот уж пароль. Спросишь, как я по городам. Паспорт, микро, чемодан и вокзал. Возьмешь телефон, позвонишь среди ночи. Я снова спрошу, чего же ты хочешь?

0: Какой сегодня день?
1: Лето!
0: Море музыки и света на местном радио.
2: Реклама на местном радио.
3: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
4: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
3: Качество супер.
4: Короткие сроки.
3: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
4: Костомукша медиа. Полиграфия от А до Я.
3: Звездный дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09.
5: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Реклама на местном радио.
1: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
2: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
1: Внимание! Правильный ответ.
3: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
1: Вот это CityLink!
5: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньем тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: Лето, лето, лето на твоей волне.
5: Включай лето
6: вместе с любимым радио
5: 104 FM.

0: я был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка.
1: Почему? Вопрос на засыпку.
0: Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве?

0: Реклама на местном радио.
1: Все, кино не будет. Электричество кончилось.
2: Электричество будет, если вы просто возьмете его с собой. Выберите генератор «Вилартек» в сети магазинов «Сила», и электричество будет с вами везде. На рыбалке, в походе, в загородном доме или на промышленном объекте. Генераторы «Вилартек» — высокое качество по доступным ценам. Приезжайте в магазин «Сила» или заходите на сайт tdsila.ru и выбирайте свой генератор «Вилартек».
3: ИП Богданов Андрей Олегович, ОГРНП 304-100-103-300.
4: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 10 часов.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «Б». Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации «Костомукши». Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-1001-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. И 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» ИНН 100-448-97, ОГРН 115-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: С увиньих тебе вручаю, с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Хочешь научиться водить автомобиль, а может автобус? Приходи в Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории B, C, CE и D в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении Центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Лето, лето, лето на твоей волне.
5: Включай лето
6: вместе с любимым радио.
5: 104 FM.

0: Хинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Продолжаем знакомство с фидерной снастью. Катушки для нее используются только безинерционные. Подойдут и обычные спиннинговые, но все же будет лучше, если это будет модель для матчевой ловли, то есть с увеличенным передаточным числом и несколькими запасными шпулями. Леска может быть и монофильной, и плетенкой. Первая подойдет для малых дистанций. В этих случаях она и рывки сглаживает, и не оказывает негативного действия на подсечку. Рекомендуемый размер монолески 16,2 мм на некрупную рыбу и 0,25 мм на рыбу тяжелее килограмма. Для ловли на дальних дистанциях нужна плетенка, то есть ее практически нулевая растяжимость. Тогда поклевка передается на вершинку удилища без потерь. Рекомендуемые диаметры для плетенки 0,1-16 мм. С особой щепетильностью нужно отнестись к леске для поводков. Брать надо самую качественную леску, лучше под цвет дна. Особенно хорош для этой цели флюорокарбон. Обязательный элемент фидерной снасти – кормушка. Они тоже бывают разные. Для стартового закорма и докорма, для течения и стоячей воды. Такое же множество и самих оснасток. Симметричная и асимметричная петля, патерностер с противозакручивателем и без. И в любом варианте оснастка предполагает наличие одного крючка. А так как фидер снасть довольно спортивная, то в 90% случаев используются крючки мелких номеров. И только при ловле карпа они несколько более крупные и прочные.
0: Не клюет.
2: Рыбалка с фидером очень увлекательна и динамична. Перед началом ловли необходимо найти на водоеме подходящее место, свободное от коряк или других помех. Затем необходимо определить силу течения и цвет дна. Теперь пора и прикормку замесить. Если смесь покупная, то после добавления воды ей необходимо минут 20 для того, чтобы дойти до кондиции. Обязательно проведите предварительную прикормку места ловли. Все забросы необходимо стараться производить по возможности в одну точку. Для этого используйте клипсу на шпуле катушки и маркер, с помощью которого поставьте метку на леске. Очень хорошо, если удастся прикормить несколько точек на разном расстоянии от берега. И запомните, фидер — это истинно спортивный, динамичный, полный неожиданностей отдых на природе. И уж точно вы не пожалеете о такой рыбалке. Ни хвоста, ни чешуи!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.
2: Ты знаешь, мы с тобой уже не встретимся.

Это вот знаешь, когда вспомнил бабушку с дедушкой, на чем они росли, на какой музыке, и вот она вылилась вот в эту песню.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM. 4 FM.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на губах.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомукша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Местное время 12 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Товары Карелии займут больше места на полках «Магнита». На площадке Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и розничная сеть «Магнит» договорились о двухлетнем сотрудничестве. Соглашение подписали Артур Парфенчиков и управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина. Соглашение предполагает открытие в Карелии новых магазинов «Магнит», в том числе в удаленных населенных пунктах. Не менее важный итог достигнутых договоренностей и расширение доступа местных производителей к торговым полкам федеральной сети. Речь идет о десятках производств, рыбных и молочных комбинатах, производителях бакалеи, хлебобулочных изделий и напитков. Помимо коммерческих аспектов, соглашение включает совместные социальные проекты, поддержку семей с детьми, профориентацию и организацию досуговых мероприятий. Подростки могут путешествовать самостоятельно под контролем начальника поезда и проводника. РЖД 1 июня запустил платную услугу перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. Услуга доступна на специально выделенных местах в ряде поездов дальнего следования. Оформить самостоятельную поездку ребенка можно только в кассах дальнего следования, не позднее, чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. На станции прибытия ребенка передадут только тому встречающему, который указан в заявлении, и предъявит удостоверение личности. Администрация Костомукши применила штрафные санкции к подрядной организации, отвечающей за проведение ямочного ремонта, за нарушение сроков и качества работ на объектах. Сейчас подрядчик проводит аварийный и плановый ямочные ремонты на дорогах округа. На улицах в вечернее время также наносят дорожную разметку. Она появилась уже на многих городских проезжих частях. Кроме городских дорог, первый слой асфальта укладывают и на биатлонном комплексе. Глава Костомукши прокомментировал ситуацию с затопленными могилами на кладбище. Он подтвердил, что существует объективная причина, связанная с высоким уровнем грунтовых вод, что обусловлено геологическими особенностями местного грунта. Активные дожди на прошлой неделе стали причиной текущего увеличения уровня воды. Подрядная организация, ответственная за содержание кладбища, оперативно предпринимает все возможные меры, включая откачку воды, чтобы минимизировать последствия и стабилизировать обстановку. На сегодняшний день завершены работы по отсыпке очередного участка кладбища с обустройством глубокой дренажной канавы для отвода грунтовых вод. Власти понимают, что это решение является лишь временным. Вопрос о полном переносе кладбища или выделении нового крупного участка для этих целей – крайне сложный вопрос и не может быть решен в короткие сроки. В настоящее время администрация Костомукши в процессе оформления и предоставления дополнительного участка земли, который будет предназначен для нужд городского кладбища. Это долгосрочная задача, требующая прохождения ряда согласований. Но Александр Дмитриев заверил, что власти округа прилагают максимум усилий для ее разрешения. На трассе Вологда-Медвежьегорск скрытый патруль поймал водителя из Костомукши на запрещенном обгоне. На участке трассы, где обгон запрещен, 68-летний водитель из Костомукши решился на рискованный маневр, создав угрозу безопасности других участников движения. Экипаж скрытого патруля оперативно зафиксировал нарушение и сразу передал информацию наряду ДПС. Сотрудники дорожной полиции остановили нарушителя. В отношении водителя возбуждено дело за выезд на встречку. Ему грозит штраф в размере 7 500 рублей, либо лишение прав на срок до полугода. Окончательное решение о мере наказания примет суд. Осталось 8 дней, чтобы собрать еще почти 1000 голосов, чтобы продолжить благоустройство береговой зоны Костомукши. Я напомню, в голосовании участвуют два берега – Утиный и Светлый. Всего несколько минут вашего времени могут повлиять на результаты всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. Для обустройства этих территорий необходимо собрать в общей сложности 3000 голосов. Во вторую субботу июня в Калевале отметят традиционный праздник «День культуры ухтинских карел». Открытие состоится в 10 утра на межрайонном турнире по народной игре «Кюкке» на площадке для игры в карельские городки по улице Советская. Принять участие в турнире может любой желающий. Для этого достаточно собрать команду из 4 человек. Команда также должна иметь название и девиз. Приветствуются отличительные знаки команды. Подать заявку на участие в этом мероприятии можно в отделе молодежной политики администрации района. Контактное лицо Светлана Концевая. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5 10 46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и по-летнему тепло. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Осадков синоптики не обещают. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, такая же летняя погода сохранится. Плюс 24, плюс 26 обещают синоптики, без осадков и небольшой слабый ветер до 4 метров в секунду. В Калевале сегодня плюс 23, плюс 25 градусов, без осадков, ветер до 4 метров в секунду. Завтра в Калевале воздух прогреется до плюс 24 градусов, осадков синоптики не обещают и сохранится незначительный ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Радиодесерт от Ирины Пановой.
4: Всем мой радостный привет. Ну что, друзья, уже ощущаете этот бриз свободы? Сегодня, друзья, можно все, ну или почти все. В конце концов, пятница – это не просто день недели, это состояние души и праздник, который всегда с тобой, пока, конечно, не наступит понедельник. Но об этом потом.

0: Реклама на местном радио.
1: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше. 370-09. Звездный. Дом 6.

0: Друзья, если обнаружили острое желание, как следует сегодня обрадовать близких теплыми словами, напомню, что номер эфира 911-402-2040.
1: Новый хит на местном радио.

0: Радиодесерт. Лучшее угощение.
1: Стол эфирный ломится от угощений. Первый радиодесерт, а сегодня будет подан контраеву Алексея. Леша, с днем рождения. От всей души желаю вам, пусть в вашем доме всегда, Леша, царят любовь и понимание. Удачи вам и всегда только хороших новостей.

Лёсков Данил, у вас сегодня тоже очень важное и очень приятное событие. С днем рождения вас, Данил. Я желаю вам столько энергии, Данил, чтобы ее хватало на все ваши смелые идеи. И пусть годы идут, Данила, дури, ну, в хорошем смысле, в голове вашей меньше не становится.

Вроде солнце светило ярче, или просто мы стали старше. Мне кажется, все это бред, это живет в моей голове. Может пройдет, а может и нет. Почему я

0: Радио Десерт всегда подается.
1: Летим, друзья, по эфиру дальше и празднуем ваши события вместе. Сегодня такое контраево Алексея. Леш, я желаю вам брать от жизни максимум. Никогда, Леша, не сомневаться в своих силах. Пусть ваша личная трасса будет без пробок и крутых поворотов.

0: Радио Десерт. Мы угощаем.
1: Ну что, продолжаем радоваться пятнице и вашим, конечно же, друзья, красивым событиям. Сегодня такое кендратишина Владимира. Я желаю вам, Владимира, чтобы удача никогда от вас не отворачивалась. Здоровья, значит, Владимир не подводила. Ну а в жизни было как можно больше светлых и счастливых дней.
2: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.

Кожевников Андрей, для вас у меня имеется угощение, но сначала пожелание. Андрей, этот день точно отличный, мне кажется, повод открыть новую, Андрей, еще более яркую, счастливую страницу жизни. Так что переворачивайте календарь с улыбкой и предвкушением чего-то грандиозного.

0: что говорят астрологи?
1: А говорят они, что люди, рожденные сегодня, талантливые личности. Им сопутствует удача во всех их начинаниях. Именинники этого дня впечатлительны, восприимчивы к страданиям других, великодушны и отзывчивы. Их забота и сострадание иногда играют, правда, против них самих. Они готовы безоговорочно жертвовать своими интересами ради других. Близкие не всегда отдаются им с таким же рвением. Это доброжелательные, обаятельные личности. Они притягивают в свою жизнь новых людей. Люди, рожденные сегодня, проницательны, они инстинктивно понимают чужие намерения и быстро распознают ложь.

0: Реклама на местном радио.
1: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Цемент – основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Мужики, а у вас какой ТВ?
3: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
4: У меня антенна. Каналов маловато.
2: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
5: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
6: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
7: Сеть магазинов «Сила» дарит 30 подарков своим покупателям. До 19 июня соверши покупку в сети магазинов «Сила» на сумму от 5000 рублей и получи шанс выиграть бензопилу, воздуходувку, генератор, триммер и много других призов. Подробности у консультантов сети магазинов «Сила». Срок проведения акции с 7 апреля по 19 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно узнать в магазинах «Сила».
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Слушайте, друзья, давайте на момент представим, что сегодняшний день неправильный настрой действительно решает все. А значит, друзья, пожалуйста, бегите смело навстречу всем приятностям, долгожданным событиям и особенному настроению. Я Ирина Панова. Пока!

0: Местное время, час дня.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» свадебное предложение для молодоженов. Действует скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец – гравировка в подарок. Именинникам месяца скидка 20% за неделю до и неделю после торжества. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Всем привет, друзья! Первый летний кипяток разольется в ближайший час на 104. Лето хотелось бы и дальше настоящего, яркого, сочного и теплого. Быть может, нам с вами с помощью крутого кипятка удастся подать жару в дальнейший июнь. В ближайший час вас ждут 20 лучших треков недели. Наш крутой кипяток готов к подаче. Подставляйте чашки. Ну, а я, Катя Бажова, спешу на раздачу. Напомню, наш чарт сформирован по итогам ротации песен более чем на 400 радиостанций страны. Чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением. Выгодная скупка золота и серебра во всех салонах в Костомукше. Деньги вы получаете сразу. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Прежде чем выясним, какие треки стали лучшими на этой неделе, давайте узнаем, с кем из участников чарта нам предстоит попрощаться. Вспомнить и забыть. Пожалуй, именно этот слоган станет началом сегодняшней двадцатки, друзья. Нам с вами придется лишь на минуту вспомнить одноименный трек красавчика Джонни и тут же о нем забыть, так как на этот раз он окончательно покидает чарт. Джонни, помню, прощаемся.

Теперь, друзья, мы с вами переходим плавно к увлекательному процессу распределению мест у нас в двадцатке. На самое дно скатился DJ Smash и его олененок Бэмби. Любовь к животным наблюдаем мы не только в треке. Еще зимой Андрей Ширман, он же Smash, настолько проникся теплотой к одному львенку из пермского зоопарка, что даже решил стать его официальным опекуном. Малыша зовут Тоган, Smash записал видеообращение, в котором пообещал следить и заботиться о львенке. Сегодня Андрей еще и о Бэмби позаботится, кстати, нужно, иначе трек рискует вылететь за пределы двадцатки. Самое дно крутого кибитка, 20-я строчка, DJ Smash, Бэмби.

С этой строчки дебютирует в чарте певица Кая. Редкая у нас гостья, которую мы помним в основном по каверам на старые хиты. И на этот раз Кая не стала изобретать велосипед, дабы заполучить очередную порцию славы. Она просто взяла легендарный трек Игоря Саруханова «Желаю тебе» и записала его по-новому. Сегодня запремьерит его в нашем чарте. Трек «Желаю тебе» певица Кая. Старт в чарте с 19-й ступени.

На 18-ю ступеньку опустился трек группы «А-Студио». Похоже, еще чуток, и нам не придется искать виноватых и испытывать угрызения совести после прослушивания хита «Она не виновата». В этом просто исчезнет необходимость, друзья. Трек медленно и неминуемо приближается к той самой черте, за которой бездна и никаких оценок, и никаких цифр. Еще минус ступень за неделю, 18-я строчка «Она не виновата». Группа

0: Подбираемся мы к 17-й строчке и видим, как заметно воспряла духом за неделю Ольга Серябкина, точнее ее трек «Асфальт». Сама же Оля, признаться, сейчас чувствует себя как выжатый лимон. Дело в том, что она сгоняла в отпуск на недельку, и получилось, что отдохнуть у нее не очень-то получилось. 8 перелетов за неделю, и она пытается быть просто человеком, посетовала в соцсетях певица. Фанаты, конечно, любимицу поддержали, комплиментами осыпали. И еще один комплимент от нас за Олин боевой настрой сегодня. Трек «Асфальт» прибавил 2 позиции за неделю и на 17-й строчке чарта оказался.
1: В наших глазах зажегся город.

На 16-ю ступень привели Сергея Лазарева, нынче его «Компасы». Но прежде была одна промежуточная точка. Сергей прилетел с концертом в Нижний Новгород. Лазарев оказался в Нижнем в разгар последних звонков и в 47-й школе там устроил дичайший сюрприз для выпускников. Сергей внезапно появился на их празднике и спел песню. Выяснилось, что за несколько недель до этого дети записали видеоролик, в котором пригласили Лазарева на торжественную линейку. И вот неожиданно для ребят это приглашение сработало. Певец пришел, пообщался с выпускниками, сфотографировался и даже спел хит «В самое сердце». Произнес Лазарев и небольшую речь, отметив, что если очень чего-то хотеть, верить, прикладывать усилия, то возможно все. Возможно, его компасы сумеют с таким-то настроем прорваться в десятку лучших. Когда-нибудь, но не сегодня. Сергей Лазарев, «Компасы», 16-я строчка.

На 15-й ступени встречаете проект Филатов и Кэрос. Без сюрпризов ребята не умеют, поэтому решили устроить рокировочку. Оставить в прошлом свой весенний хит «Включи музыку» и открыть летний сезон среди счастливых людей. Это название их трека, выпущенного в мае. Хит, переплетенный с гимном Казантипа «Среди счастливых людей». В такой компании мы оказаться сегодня не прочь с вами. И не важно, что всего лишь на 15-й ступени. Это только начало. Филатов и Кэрос «Среди счастливых».

На 14-ю безопасную ступеньку забрался сегодня наш старичок Володя Пресняков. Разумеется, старичком называемым его с большой любовью. Его трек «Выше облаков» — один из ветеранов чарта, и сдавать позиции не собирается даже близко. Сегодняшние плюс 4 позиции явно этому доказательство. «Выше облаков» — Владимир Пресняков, номер 14.

Пришло время узнать, кто же подобрался сегодня к 13-й строчке чарта. Сюда взлетели парни из группы «Добро», прошлые дебютанты «Крутого кипятка». Их свежий летний хит «Море, привет». Парни действительно к морю неровно дышат, по крайней мере, морскую кухню они очень обожают. Особенно, когда им выпадает шанс насладиться ею прямо на берегу, например, на Дальнем Востоке. А у вас, друзья, будет шанс насладиться их творчеством на 13-й строчке чарта. Трек «Море, привет» группа «Добро».

На 12-ю ступеньку из верхней десятки выпал нынче Феникс. Казалось бы, уже не птенчик, вполне взрослая, свободная птица, однако удержаться в полете на пути к вершине Фениксу, увы, пока не удается. Небольшое падение, минус 2 позиции за неделю. Валерия Бервольф, Феникс, номер 12 в чарте.

0: Еще одна потеря верхней десятки сегодня, друзья, и вновь барышня Юля Зиверт и ее «Газ». Только-только она прочувствовала этот особенный вайб топ-10 чарта, как лавиной молодых и дерзких ее вынесла обратно в нижнюю десятку крутого кипятка. Юля тем временем не боится никаких перемен, она открыта к экспериментам и сейчас жаждет попробовать себя в новом жанре – в опере. Ей даже кажется, что в прошлой жизни Юля была итальянкой. Иначе объяснить свою тягу к этому жанру Зиверт ну никак не может. Юля очень близка эта страна, ей нравится кухня, звучание языка и то, как живут и жестикулируют местные жители. Кстати, однажды Юля Зиверт сыграла итальянку в сериале и вполне органично тогда вжилась в роль. Теперь ей осталось также органично вписать трек «Газ» на 11-ю строчку крутого кипятка.
1: Чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: В этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что ты ей там?
1: Крутой кипяток. Спонсор программы — магазин «Ювелир Правил». В магазине «Ювелир Правил» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Правил» выгодный обмен старых золотых и серебряных украшений на новые, а также ремонт и изготовление ювелирных украшений на ваш вкус. Действует скидка 20% для участников СВО и их родных. «Ювелир Правил». Торговый центр «Адмирал», первый этаж.
2: Мы варимся уже в верхней десятке чарта, и открывает ее трио Егор Крид, Артик и Асти. Свой хит «Карма» ребята запремьерили на большом сольном концерте Артика и Асти, потом запустили его в массы, а недавно и вовсе с пафосом исполнили его в подземке на станции столичного метро «Курская». Для пассажиров это, конечно, был огромный сюрприз. Ребята пришли поздравить московское метро с днем рождения и вместо торта подарили слушателям свой новый хит «Карма». Теперь ваша очередь получать подарок, друзья. Егор Крид, Артик и Асти. Десятая строчка крутого кипятка. Карма.
3: Не будет завтра, но запомни уже.

На 9-ю ступень чарта скатилась группа «Винтаж». Впрочем, Анне Плетневой переживать не стоит. Наверняка сумеет она переломить ситуацию. В этом плане Анна всегда на коне, следит за трендами, постоянно экспериментирует со звуком, часто зовет в работу молодых саунд-продюсеров и не боится никаких коллабораций. В свои почти 50 она кремень, поверьте. Ой, точнее, малахит, если уж мы стремимся быть ближе к музыке. Трек «Малахит», группа «Винтаж», 9-я строчка крутого кипятка.

0: Что будет в финале этих снов, мы вряд ли узнаем от Анны. А вот в эпилог своей любовной истории о Насте и Диме Билан нас приглашают с радостью. Трек-эпилог сегодня буквально сияет. Он за неделю подрос на 4 позиции и нынче впервые оказался в десятке лучших треков. Уверена, ему здесь понравится. А вам сам эпилог. Трек-эпилог Дима Билан о Насте. 8-я строчка крутого хитника.
1: Что на коридоре вещи? Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трех.

чарт «Крутой кипяток» представляет «Ювелир Прайл». Воспользуйтесь классным предложением для молодоженов. Скидка 20% на обручальные кольца. При покупке двух обручальных колец гравировка в подарок. «Ювелир Прайл», торговый центр «Славяне» и «Адмирал», первый этаж. Добрались мы, друзья, до седьмой строчки чарта. Сюда скатился из пятерки лидеров Ваня Дмитриенко и его «Ртуть». Тем временем этот хит хвалят даже самые циничные блогеры Аланы Ваганыч. Однако про другие Ванины треки они отзываются неоднозначно и активно пиарят сейчас свой обзор Ваниного творчества. Обещают отправиться на концерт Вани Дмитриенко, если их ролик наберет в сети 10 тысяч лайков. Пока, к слову, он не набрал. А вот ролика на трек «Ваня Ртуть» просмотры заметно выше, чем у авторов незамысловатых обзоров. И прослушивание выше, само собой. «Ртуть» Ваня Дмитриенко. Сегодня седьмая строчка чарта.

0: бежать красавчику Холли Флейму сейчас никуда не придется. Его хит «Тону» завис на 6-й позиции чарта и просить о спасении, пока он не рвется. Видимо, на глубине действительно и спокойнее, и безопаснее. Холли Флейм, «Тону», 6-я строчка крутого кипятка.
1: «Тону»!

И, наконец, добрались мы до пятерки лучших. Здесь по-прежнему будем любоваться малиновой луной, причем используя при этом органы слуха, а не зрения. Этот красивый хит в исполнении Тани Ткачук вторую неделю подряд открывает пятерку лучших треков недели. Один из главных фаворитов лета, вот увидите, друзья, в знойных легких треках девушка толк знает. И цвет тут не имеет никакого значения. На малиновой луне «Моя Мишель» — пятая строчка крутого кипятка.

0: Не хотелось бы, чтобы стал темнее тучи, нынче лирик мод, друзья, но, к сожалению, приятных новостей у нас для него нет. Его хит «Намек на нас», который еще неделю назад мечтал о вершине чарта и был к ней невероятно близок, сегодня, увы, лишь четвертый. Все мечты и чаяния оказались зря, а реальность слишком жестокой. Надеюсь, Моту хватит мудрости и смелости, чтобы не опустить руки после этого падения. Вылет из тройки лучших, трек «Намек на нас». Мот номер 4 в чарте.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

0: А теперь тройка лучших. Тех, благодаря кому наш кипяток бурлит еще сильнее. Бронзу чарта сумела удержать нынче певица Ёлка. Ей недавно стукнуло 44, и она жуть как не любит вспоминать об ошибках прошлого. Было и было. Выдохнули, побежали дальше. Вот ее девиз. А баланс? Баланс ей нравится не только в чарте, но и в жизни. К нему-то она и стремится сейчас, друзья, изо всех сил. Что нужно ей для этого совсем простое. Всего лишь навсего быть здоровеньким человеком, признается певица. Проще некуда, как понимаете. Трек проще. Ёлка. Бронза чарта.
1: Третье место.

0: Серебро крутого кипятка, друзья, достается сегодня очень неожиданно прошлым дебютантам. Трио Баинзе, Мод и Икс-Чо. Вот жалели мы с вами Мото пару позиций назад, жалели вовсю, а он в нашей жалости вовсе и не нуждался. Ведь серебряная награда крутого кипятка все еще у него. Пусть даже ему приходится делить ее с сотоварищами. Но ведь согласитесь, втроем и держать это самое серебро намного легче. Трек «Шаде», друзья, он точно останется у вас на лето на репите. Подтанцовывать не забывайте. Мото сотоварищи, «Шаде», серебро чарта.
1: Второе место.

Пришло время узнать, кто же сегодня оказался на вершине крутого кипятка. И вот тут, друзья мои, уже без сюрпризов. Все ожидаемо, знакомо и приятно. Не знаю как, но этой девушке безупречно удаются треки со знаком «плюс». И хитовый потенциал в них стопроцентный. То, чего в мире становится так мало сейчас, и поэтому ценится все больше – позитив. Здесь и сейчас, безотлагательно, друзья, давай не ждать. Прямым текстом призывает нас Мари Краймбрери, и мы не смеем ее ослушаться. Золото чарта. Давай не ждать.

0: Это был обладатель золото-чарта Мари Краймбрери и трек «Давай не ждать». В следующую пятницу узнаем, кто сможет довести эфир до кипения вновь. Наконец-то лето. Грейтесь, наслаждайтесь и пойте. До новых встреч на просторах местного.
1: Крутой кипяток. Спонсор программы – магазин «Ювелир Прайл». В магазине «Ювелир Прайл» вас ждет большой выбор ювелирных изделий на любой вкус в золоте и серебре. Детские украшения, модные часы известных брендов. Всегда в наличии подарочные сертификаты и карты скидок. В магазине «Ювелир Прайл» выгодный обмен старых золотых украшений на новые, а также ремонт ювелирных украшений. «Ювелир Прайл». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. We'll be right back.

0: Местное время 14 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Товары Карелии займут больше места на полках «Магнита». На площадке Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и розничная сеть «Магнит» договорились о двухлетнем сотрудничестве. Соглашение подписали Артур Парфенчиков и управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина. Соглашение предполагает открытие в Карелии новых магазинов «Магнит», в том числе в удаленных населенных пунктах. Не менее важный итог достигнутых договоренностей и расширение доступа местных производителей к торговым полкам федеральной сети. Речь идет о десятках производств, рыбных и молочных комбинатах, производителях бакалеи, хлебобулочных изделий и напитков. Помимо коммерческих аспектов, соглашение включает совместные социальные проекты, поддержку семей с детьми, профориентацию и организацию досуговых мероприятий. Подростки могут путешествовать самостоятельно под контролем начальника поезда и проводника. РЖД 1 июня запустил платную услугу перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. Услуга доступна на специально выделенных местах в ряде поездов дальнего следования. Оформить самостоятельную поездку ребенка можно только в кассах дальнего следования, не позднее, чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. На станции прибытия ребенка передадут только тому встречающему, который указан в заявлении и предъявит удостоверение личности. Администрация Костомукши применила штрафные санкции к подрядной организации, отвечающей за проведение ямочного ремонта, за нарушение сроков и качества работ на объектах. Сейчас подрядчик проводит аварийный и плановый ямочный ремонт на дорогах округа. На улицах в вечернее время также наносят дорожную разметку. Она появилась уже на многих городских проезжих частях. Кроме городских дорог, первый слой асфальта укладывают и на биатлонном комплексе. Глава Костомукши прокомментировал ситуацию с затопленными могилами на кладбище. Он подтвердил, что существует объективная причина, связанная с высоким уровнем грунтовых вод, что обусловлено геологическими особенностями местного грунта. Активные дожди на прошлой неделе стали причиной текущего увеличения уровня воды. Подрядная организация, ответственная за содержание кладбища, оперативно предпринимает все возможные меры, включая откачку воды, чтобы минимизировать последствия и стабилизировать обстановку. На сегодняшний день завершены работы по отсыпке очередного участка кладбища с обустройством глубокой дренажной канавы для отвода грунтовых вод. Власти понимают, что это решение является лишь временным. Вопрос о полном переносе кладбища или выделении нового крупного участка для этих целей – крайне сложный вопрос и не может быть решен в короткие сроки. В настоящее время администрация Костомукши в процессе оформления и предоставления дополнительного участка земли, который будет предназначен для нужд городского кладбища. Это долгосрочная задача, требующая прохождения ряда согласований. Но Александр Дмитриев заверил, что власти округа прилагают максимум усилий для ее разрешения. На трассе Вологда-Медвежьегорск скрытый патруль поймал водителя из Костомукши на запрещенном обгоне. На участке трассы, где обгон запрещен, 68-летний водитель из Костомукши решился на рискованный маневр, создав угрозу безопасности других участников движения. Экипаж скрытого патруля оперативно зафиксировал нарушение и сразу передал информацию наряду ДПС. Сотрудники дорожной полиции остановили нарушителя. В отношении водителя возбуждено дело за выезд на встречку. Ему грозит штраф в размере 7500 рублей, либо лишение прав на срок до полугода. Окончательное решение о мере наказания примет суд. Осталось 8 дней, чтобы собрать еще почти 1000 голосов, чтобы продолжить благоустройство береговой зоны Костомукши. Я напомню, в голосовании участвуют два берега – Утиный и Светлый. Всего несколько минут вашего времени могут повлиять на результаты всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. Для обустройства этих территорий необходимо собрать в общей сложности 3000 голосов. Далее прогноз погоды. Спонсор социальной аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и по-летнему тепло, воздух прогреется до плюс 26 градусов, осадков синоптики не обещает, ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, такая же летняя погода сохранится, плюс 24, плюс 26 обещают синоптики, без осадков и небольшой слабый ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории Б. Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-201-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН-100-448-97, ОГРН-115-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

Второй день уже подряд. Меня пацаны мои давно начали терять. Я зову тебя в кино, но тебе все равно. А в твоих розовых очках видно только облака. Тебе на всех наплевать, и поэтому одна. Я не буду мешать. Зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Меня зацепила ты.

Ведь зацепила ты меня, меня зацепила ты. В этом мире красоты не хватает простоты. Эй, эй, меня зацепила ты, меня зацепила.

одной волне. Пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки. На 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
2: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
3: Нет, интернет-сетилинк надо первым запустить.
2: Почему?
3: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
4: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок.
5: Звоните 5-20-09.
6: Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
2: О, мастер уже пришел.
7: Слышите? Это она. Возможность получить права на мотоцикл в Костомукше. Центр подготовки водителей открывает набор в группу по обучению водителей категории А и А1. Успейте отучиться по цене прошлого года. Подпишите договор сейчас. Подробности по телефону 911-448-48 и в офисе на Интернациональной, дом 15. Ждем всех желающих!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

0: Много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: Местное время 15 часов.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – настроение лета. О том, как собрать стильный бюджетный образ на выпускной вечер, рассказал известный дизайнер Игорь Гуляев. Если акцентировать внимание на аксессуарах и стильных дополнениях к базовой одежде, можно подобрать образ на выпускной без большого бюджета. Игорь напомнил о том, что самое важное – иметь вкус и стиль. В любой ценовой категории можно выбрать то, что идет именно вам, то, в чем у вас светятся глаза. Например, можно обыграть повседневную одежду деталями, чтобы сделать образ праздничным. Стилист советует не бояться брать базовые вещи. Юноши могут взять обычную рубашку, обыграть ее ярким галстуком или шейным платком. Также можно подобрать недорогой жилет или добавить подтяжки. Даже цвет носков может стать яркой деталью, если подобрать его к другим аксессуарам. Девушки тем временем на выпускной могут сделать выигрышный акцент на прическе. Можно использовать непраздничный образ в одежде, но при этом празднично себя позиционировать. Выпускной – это тот день в жизни, который нужно запомнить. Поэтому нужно чувствовать себя комфортно, быть собой и пребывать в прекрасном настроении. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unique». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

0: Реклама на местном радио.
1: Ты можешь купить газонокосилку где угодно, но в Силе, и только в Силе, при покупке газонокосилки ты получишь три подарка от американского бренда DDE. Да, три подарка газонокосилки DDE в Силе. В Силе и только в Силе. До 30 июня. Приходи в Силу и требуй три подарка от DDE при покупке газонокосилки. Покупай газонокосилку в Силе. В Силе и только в Силе. Или на сайте tdsila.ru.
2: ИП Богданов Андрей Олегович. ОГРН НП 304-103-300.
3: Ты меня освободил и имеешь право на одно желание.
4: Хочу ведро острых крыльев, как в KFC.
5: По перроме иди, чтоб узнать этот вкус, и своим ты поверишь глазам. Здесь тебя уже ждет острых крыльев каскад. Ты готов покупать?

0: Крылья в острой хрустящей панировке, как в KFC, ждут тебя на бульваре Лазарева, 4. Предзаказы по телефону 981-123-5555.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
2: Лето. Лето. Это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация Ultra. До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна AGR с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гиславет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина».
3: Большой выбор резины в «Костомукше» представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатоша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн. Линия жизни вашего авто».

0: Программа на местном радио.
1: Винник тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры, символики Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами, символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: Какой сегодня день?
5: Лето!
4: Море музыки и света! На местном радио.

0: Новости.
1: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Товары Карелии займут больше места на полках «Магнита». На площадке Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и розничная сеть «Магнит» договорились о двухлетнем сотрудничестве. Соглашение подписали Артур Парфенчиков и управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина. Соглашение предполагает открытие в Карелии новых магазинов «Магнит», в том числе в удаленных населенных пунктах. Не менее важный итог достигнутых договоренностей – расширение доступа местных производителей к торговым полкам федеральной сети. Речь идет о десятках производств, рыбных и молочных комбинатах, производителях бакалеи, хлебобулочных изделий и напитков. Помимо коммерческих аспектов, соглашение включает совместные социальные проекты, поддержку семей с детьми, профориентацию и организацию досуговых мероприятий. Подростки могут путешествовать самостоятельно под контролем начальника поезда и проводника. РЖД 1 июня запустил платную услугу перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. Услуга доступна на специально выделенных местах в ряде поездов дальнего следования. Оформить самостоятельную поездку ребенка можно только в кассах дальнего следования, не позднее, чем за трое суток до отправления поезда с начальной станции. На станции прибытия ребенка передадут только тому встречающему, который указан в заявлении и предъявит удостоверение личности. Администрация Костомукши применила штрафные санкции к подрядной организации, отвечающей за проведение ямочного ремонта, за нарушение сроков и качества работ на объектах. Сейчас подрядчик проводит аварийный и плановый ямочный ремонт на дорогах округа. На улицах в вечернее время также наносят дорожную разметку. Она появилась уже на многих городских проезжих частях. Кроме городских дорог, первый слой асфальта укладывают и на биатлонном комплексе. Глава Костомукши прокомментировал ситуацию с затопленными могилами на кладбище. Он подтвердил, что существует объективная причина, связанная с высоким уровнем грунтовых вод, что обусловлено геологическими особенностями местного грунта. Активные дожди на прошлой неделе стали причиной текущего увеличения уровня воды. Подрядная организация, ответственная за содержание кладбища, оперативно предпринимает все возможные меры, включая откачку воды, чтобы минимизировать последствия и стабилизировать обстановку. На сегодняшний день завершены работы по отсыпке очередного участка кладбища с обустройством глубокой дренажной канавы для отвода грунтовых вод. Власти понимают, что это решение является лишь временным. Вопрос о полном переносе кладбища или выделении нового крупного участка для этих целей – крайне сложный вопрос и не может быть решен в короткие сроки. В настоящее время администрация Костомукши в процессе оформления и предоставления дополнительного участка земли, который будет предназначен для нужд городского кладбища. Это долгосрочная задача, требующая прохождения ряда сроков согласований, но Александр Дмитриев заверил, что власти округа прилагают максимум усилий для ее разрешения. На трассе Вологда-Медвежегорск скрытый патруль поймал водителя из Костомукши на запрещенном обгоне. На участке трассы, где обгон запрещен, 68-летний водитель из Костомукши решился на рискованный маневр, создав угрозу безопасности других участников движения. Экипаж скрытого патруля оперативно зафиксировал нарушение и сразу передал информацию наряду ДПС. Сотрудники дорожной полиции остановили нарушителя. В отношении водителя возбуждено дело за выезд на встречку. Ему грозит штраф в размере 7 500 рублей, либо лишение прав на срок до полугода. Окончательное решение о мере наказания примет суд. Осталось 8 дней, чтобы собрать еще почти 1000 голосов, чтобы продолжить благоустройство береговой зоны Костомукши. Я напомню, в голосовании участвуют два берега – Утиный и Светлый. Всего несколько минут вашего времени могут повлиять на результаты всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. Для обустройства этих территорий необходимо собрать в общей сложности 3000 голосов. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5-10-50 и 5-10-46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и по-летнему тепло, воздух прогреется до плюс 26 градусов, осадков синоптики не обещают, ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, такая же летняя погода сохранится, плюс 24, плюс 26 обещают синоптики, без осадков и небольшой слабый ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу, всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
2: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Наступит день, уйдет печаль, придет весна, уйдет февраль. И мне не жаль, ничего не жаль, полный газ и в полпедаль. Время стоп, стоп, печаль.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся
2: на 104 FM.

0: Местное время 17 часов.
1: Еще не вечер. Еще не вечер. Программа подготовлена по заказу акционерного общества «Карельский Акатеш». Еще не вечер.
2: Каждый третий житель страны включает музыку в разгар рабочего дня. При этом каждый пятый из опрошенных уверен, что музыка на работе помогает сосредоточиться, мотивирует и спасает от выгорания. Ну и, следуя народной мудрости, как вечер пятницы встретишь, так выходные проведешь, я призываю начинать уикенд правильно. Конечно же, под музыку местного радио. Меня зовут Наталья Попова. Этот час я с вами у микрофона. Данил Бриллиантов за пультом. И у нас еще не вечер.

8-927-027, телефон нашего эфира. Если вам есть что сказать, обязательно звоните или пишите смс на номер 911-402-2040. Сегодня расскажу. «Северсталь» стала победителем всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей. Сон продолжительностью менее 6 часов в сутки может заметно ухудшить работу мозга уже на следующий день. Подробнее о влиянии недосыпа на наш с вами мозг расскажу сегодня. Ну и чтобы завершить рабочую неделю на максимуме положительных эмоций, сегодня разыграем сертификат в аквапарк «Синеранта», ведерко крылышек от папы Ромы и вкусный приз от кафе «Суши Биг», так что обязательно участвуйте и пусть вам повезет.

0: Реклама на местном радио.
1: Дорогой, едем на дачу. Все в силе?
2: Да, все в силе.
1: Газон-косилку собирались на участок купить. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Мангалы и уголь для шашлыков. Все в силе?
2: Все в силе.
1: Обещал бензопилу приобрести, дров напилить. Все в силе?
2: Хе, все в силе. Уже купил. И спиннинг на рыбалку взял. Ведь все в силе?
1: Все в силе.
3: Магазины «Сила». Для дачи и отдыха все в силе.
1: Все в силе.
2: Все в силе.
4: «Элемент». Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
5: Да, здесь есть все, что нужно.
6: Именно так реагируют сантехники и обычные покупатели на ассортимент магазина «Контур».

0: Ленинская, дом 12, телефон 995-554-74-18.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09, звездный, дом 6.

Летели приветики. Передайте привет всем дачникам на Вангозеро. Отлично открыли сезон. Пусть лето теперь с погодой не подведет. Ну, на лето действительно в этом году как никогда большие надежды. Но, собственно, мы-то знаем, что у природы нет плохой погоды. Главное – наш настрой. Так что отличного сезона и наслаждайтесь в любую погоду.

0: Новости Северстали.
1: «Северсталь» стала победителем всероссийского конкурса Российского союза промышленников и предпринимателей «Флагманы бизнеса. Динамика. Ответственность. Устойчивость-2025». Компания победила сразу в нескольких номинациях. Так, за вклад в устойчивое развитие территории с программой социальных инвестиций «Северстали», за высокое качество отчетности в области устойчивого развития с интегрированным отчетом за предыдущие года и за поддержку работников семейными обязанностями семьи и детей, улучшение демографической ситуации с программой поддержки сотрудников для своих. Также компанию наградили специальным дипломом за вклад в устойчивое развитие бизнеса. Я добавлю, что «Северсталь» является участником этого конкурса с 2013 года. Компания ежегодно становится победителем в различных номинациях и дважды получала высшую награду этого конкурса – гран-при.

0: Важно знать. Важно знать. Важно знать. Всем и каждому. Важно знать.
1: Сон продолжительностью менее 6 часов в сутки может заметно ухудшить работу мозга уже на следующий день, уверяют сомнологи, специалисты по сну. А хронический недосып негативно влияет на креативность и когнитивную продуктивность. Как отмечают врачи, мозг хуже справляется с обработкой информации и поиском нестандартных решений, что может отражаться как на работе, так и на повседневной жизни. Одновременно с этим недостаток сна усиливает активность нейронных систем, связанных с вознаграждением и поиском удовольствия. Из-за этого люди чаще совершают импульсивные покупки, склонны к рискованному поведению и принимают менее продуманные решения. По сути, недосып ослабляет механизмы самоконтроля, одновременно усиливая стремление к немедленному вознаграждению. Но при этом выспаться впрок и авансом тоже нельзя, уверяют врачи. Так что впереди выходные, постарайтесь хотя бы просто выспаться.

0: еще не вечер!
1: Наша программа в прямом эфире местного радио продолжается. Друзья, на улице заметно потеплело, ну а в аквапарке Синеранта началась настоящая жара. Акция, по которой абсолютно все могут плавать сколько угодно по цене одного часа. Так что не упустите возможность, пока еще наш купальный сезон не начался, собственно, подготовиться к нему полноценно. В будние дни и в выходные дни бассейн работает с 13 до 21. 45. Акция действует до 31 августа включительно, так что времени полно, не упустите. Но прямо сейчас самые внимательные из вас смогут выиграть сертификат в аквапарк. Задание простое. Мы сплели два трека в один и наложили их друг на друга. Вам, собственно, надо узнать каждый. Делайте погромче. Давайте послушаем.

0: Ну что, фрагмент задания, собственно, прозвучал. Ну, лично я узнала оба трека. Не знаю, как вы, но вот сегодня узнала оба. И вам надо узнать также обе песни. И я обращаю внимание, что узнать необходимо не исполнителей, не название, а именно сами песни, названия самих песен, да. Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040, и автор пятого правильного ответа сегодня отправится в аквапарк. Поехали!
1: Там качали громко чайки, и не случайно, а причалы бьются волны, как на джаке, и нас с тобой, они качали, и в

что, друзья, я хочу сказать, что практически все, кто участвовал в конкурсе сегодня, так же, как и я, уверенно услышали обе песни. Но конкурс есть конкурс. И пятое СМС с правильным ответом пришло к нам от нашего слушателя или слушательницы, чей телефон заканчивается на 0409. Поэтому мы вас поздравляем. Ловите наши аплодисменты. Действительно, сегодня мы сплели песню «Градусы», «До солнца» и «Елка, грею счастье». Это правильные ответы, поэтому вот победитель нашего конкурса сможет с удовольствием наслаждаться купанием в аквапарке «Синеранта».

0: моим, ты моим, я твоим.
1: Еще кусочек.
2: Ну и, как всегда, наша аппетитная такая заставочка предвещает розыгрыш прекрасных вкусных призов от кафе «Суши Биг». Это всегда в кафе «Ароматный кофе» возможность заказать доставку еды или же просто перекусить непосредственно в кафе. Здесь всегда тепло, уютно, вкусно, так что обязательно приходите создавать приятные воспоминания. А сегодня у нас на кону пицца итальянская, и чтобы ее получить, вам надо, как всегда, по трем моим подсказкам догадаться, о чем речь. А поговорим сегодня об одном из самых популярных блюд в мире, вокруг которого ведутся международные кулинарные споры, а его масштабы потребления просто поражают воображение. Итак, Бельгия и Франция спорят за звание родины этого блюда. По одной из версий, во время Первой мировой войны американские солдаты попробовали это блюдо в Бельгии, и поскольку там говорили по-французски, ошибочно назвали его французским блюдом. Ученые отмечают, что это блюдо содержит кукамины – вещества, которые способны снижать кровяное давление. И в 1995 году овощ, из которого готовят это блюдо, стал первым овощем, выращенным в космосе. Эксперимент проводился на борту шаттла «Колумбия» совместно с НАСА. О чем речь, о каком блюде я сегодня говорю? Ваши варианты присылайте на номер 911-402-2040 и 14 смс «Сегодня счастливая». Поехали!
3: Может, закажем пиццу?
4: Как раньше?
3: Ну да.
4: Не хочу, как раньше. Хочу, как брали недавно в Суши Биг.
3: Чем тебе старая пицца не угодила?
4: Хочу пиццу неаполитана с настоящей моцареллой из муки малина Грасси. Номера уно в Костомукше.
3: Хорошо, хорошо. Уже звоню в Суши Биг. 911-419-2020.
5: Суши Биг. Здравствуйте.
3: Девушка, пиццу с доставкой, пожалуйста.
6: Доставка осуществляет суши-гид ОГРН 12015 0047 ИНН 100 ровно 401 96 92.

Если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой, это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить.

Ну что, друзья, я хочу сказать, что это задание оказалось такое со звездочкой. Есть варианты в ваших СМС. Кто-то решил, что это пюре, сельдерей, крокеты, но большинство все же правильных ответов. Конечно же, мы сегодня говорили про картофель фри, поэтому делаем прямо сейчас скрин всех ваших сообщений, и 14 СМС пришло к нам с номера, который заканчивается на 0316. Ловите наши аплодисменты и наслаждайтесь итальянской пиццей от кафе Суши Пик.

0: Папа Рома. Настоящие питерские шаверма в Костомукше по приятной цене в павильоне в самом центре города на бульваре Лазарева 1.
1: Ну и в завершение часа, друзья, самое приятное. Пришло время проверить, насколько вы любите музыку и порадовать самых внимательных и, безусловно, самых удачливых из вас порцией крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. Так что делайте погромче, разыграем их прямо сейчас. Сегодня мы вновь зажарили одно неочевидное слово в очень известной песне. Так что давайте послушаем.
2: Можно терпеть.
1: Ну, собственно, фрагмент вы только что услышали. Я думаю, все сразу вспомнили эту песню, и слово не вызовет каких-то затруднений у вас, поэтому присылайте его на номер 911-402-2040 и 15 смс сегодня счастливое. Поехали!
3: Снег за стеной, смех, сигаретный дым, надоело дышать им 7 лет.

0: Ну, с этим конкурсом все понятно. Абсолютно все ваши сообщения верные. 100% попадание, конечно же, это «Текила» в исполнении Нюши. Итак, мы делаем скрин, и вот последняя секунда, да, чтобы прислать свое сообщение и испытать удачу. Итак, 15-е сообщение сегодня пришло к нам с номера, который заканчивается на 95-46. Ловите наши аплодисменты. В ответном сообщении я напишу вам, как вы сможете забрать свой приз. Это порция вкуснейших крылышек в острой хрустящей панировке от папы Ромы. И насладиться, собственно, ими по полной. Я благодарю всех, кто провел с нами этот час. Всем хорошего настроения, прекрасных предстоящих жарких выходных. Поэтому отдохните как следует. Ну, а мы с вами услышимся уже в понедельник, как всегда, на местном радио. Всем пока.
1: Еще не вечер! Реклама на местном радио.
2: Большое, огромное, просто невероятное поступление велосипедов в магазине «Спортландия». Городские, спортивные, детские и взрослые. Приходите, выбирайте велосипед и катайтесь в свое удовольствие. Воспользуйтесь уникальной возможностью. Рассрочка на 10 месяцев без переплат. Забирайте сейчас, платите потом. Магазин «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж. Рассрочку предоставляет АО «ОТП Банк». Изучите все условия рассрочки на сайте «давайделить.ру» в разделе «Покупателю».
3: Элемент. Делаем ремонт доступным. Цемент. Основа любого строительства. У нас он всегда в наличии. Мешки по 25 и 50 килограммов от официальных производителей. И вот ваш шанс сэкономить. Только в июне при покупке 10 мешков ЦПС один мешок в подарок. Не упустите выгоду. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
4: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.

0: Местное время 18 часов.
1: Новости.
2: С новостями у микрофона Наталья Попова. Здравствуйте. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда на Подкове». Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124. Товары Карелии займут больше места на полках «Магнита». На площадке Петербургского международного экономического форума правительство Карелии и розничная сеть «Магнит» договорились о двухлетнем сотрудничестве. Соглашение подписали Артур Парфенчиков и управляющий директор группы компаний «Магнит» Анна Мелешина. Соглашение предполагает открытие в Карелии новых магазинов «Магнит», в том числе в удаленных населенных пунктах. Не менее важный итог достигнутых договоренностей – расширение доступа местных производителей к торговым полкам федеральной сети. Речь идет о десятках производств, рыбных и молочных комбинатах, производителях бакалеи, хлебобулочных изделий и напитков. Помимо коммерческих аспектов, соглашение включает совместные социальные проекты, поддержку семей с детьми, профориентацию и организацию досуговых мероприятий. Подростки могут путешествовать самостоятельно под контролем начальника поезда и проводника. РЖД 1 июня запустил платную услугу перевозки детей от 10 до 16 лет без сопровождения взрослых. Услуга доступна на специально выделенных местах в ряде поездов дальнего следования. Оформить самостоятельную поездку ребенка можно только в кассах дальнего следования, не позднее, чем за 3 суток до отправления поезда с начальной станции. На станции прибытия ребенка передадут только тому встречающему, который указан в заявлении и предъявит удостоверение личности. Администрация Костомукши применила штрафные санкции к подрядной организации, отвечающей за проведение ямочного ремонта, за нарушение сроков и качества работ на объектах. Сейчас подрядчик проводит аварийный и плановый ямочный ремонт на дорогах округа. На улицах в вечернее время также наносят дорожную разметку. Она появилась уже на многих городских проезжих частях. Кроме городских дорог, первый слой асфальта укладывают и на биатлонном комплексе. Глава Костомукши прокомментировал ситуацию с затопленными могилами на кладбище. Он подтвердил, что существует объективная причина, связанная с высоким уровнем грунтовых вод, что обусловлено геологическими особенностями местного грунта. Активные дожди на прошлой неделе стали причиной текущего увеличения уровня воды. Подрядная организация, ответственная за содержание кладбища, оперативно предпринимает все возможные меры, включая откачку воды, чтобы минимизировать последствия и стабилизировать обстановку. На сегодняшний день завершены работы по отсыпке очередного участка кладбища с обустройством глубокой дренажной канавы для отвода грунтовых вод. Власти понимают, что это решение является лишь временным. Вопрос о полном переносе кладбища или выделении нового крупного участка для этих целей – крайне сложный вопрос и не может быть решен в короткие сроки. В настоящее время администрация Костомукши в процессе оформления и предоставления дополнительного участка земли, который будет предназначен для нужд городского кладбища. Это долгосрочная задача, требующая прохождения ряда согласований. Но Александр Дмитриев заверил, что власти округа прилагают максимум усилий для ее разрешения. На трассе Вологда-Медвежегорск скрытый патруль поймал водителя из Костомукши на запрещенном обгоне. На участке трассы, где обгон запрещен, 68-летний водитель из Костомукши решился на рискованный маневр, создав угрозу безопасности других участников движения. Экипаж скрытого патруля оперативно зафиксировал нарушение и сразу передал информацию наряду ДПС. Сотрудники дорожной полиции остановили нарушителя. В отношении водителя возбуждено дело за выезд на встречку. Ему грозит штраф в размере 7 500 рублей, либо лишение прав на срок до полугода. Окончательное решение о мере наказания примет суд. Осталось 8 дней, чтобы собрать еще почти 1000 голосов, чтобы продолжить благоустройство береговой зоны Костомукши. Я напомню, в голосовании участвуют два берега – Утиный и Светлый. Всего несколько минут вашего времени могут повлиять на результаты всероссийского онлайн-голосования за выбор объектов благоустройства в рамках формирования комфортной городской среды. Для обустройства этих территорий необходимо собрать в общей сложности 3000 голосов. Далее прогноз погоды. Спонсор – социальные аптеки на Ленина 1А и Октябрьская 10. Внимание! В социальной аптеке на Октябрьской 10 открыт кабинет бесплатной проверки зрения для лиц старше 18 лет. В кабинете можно проверить зрение и заказать очки. Только в июне при заказе очков оправа в подарок. Проверка по предварительной записи в аптеке или по телефону 5-10-46. В социальных аптеках в июне скидка 10% на товары в аптечку и на шипучие витамины. В социальной муниципальных аптеках на постоянной основе действуют скидки для пенсионеров по пенсионному удостоверению. И обратите внимание, что в дни скидок 10, 20 и 30 числа каждого месяца скидка стала больше. Присоединяйтесь к группе ВКонтакте «Социальная аптека город Костомукша», читайте интересную информацию про аптечный ассортимент, участвуйте в розыгрышах и многое другое. Забронировать товар, получить информацию по ассортименту и действующим акциям можно по телефону в Костомукше 5 10 50 и 5 10 46. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь у врача. В Костомукше сегодня солнечно и по-летнему тепло. Воздух прогреется до плюс 26 градусов. Осадков синоптики не обещают. Ветер до 4 метров в секунду. Завтра, судя по прогнозам, такая же летняя погода сохранится. Плюс 24, плюс 26 обещают синоптики, без осадков и небольшой слабый ветер до 4 метров в секунду. Это все новости к этому часу. Всем хорошего дня. Спонсор программы – магазин садово-парковой техники «Надежда» на Подкове. Надежная техника для работы и отдыха на шоссе Горняков, 124.
0: Задумали строить террасу, беседку, пирс или баню? У нас для вас хорошие новости. Приезжайте в магазин «Надежда» на Подкове и покупайте палубную и террасную термически обработанную строганную доску собственного производства. Планкин, брусок и рейка, имитация бруса. Термодоска не боится влаги и температуры. Отлично выглядит, обладает приятным древесным ароматом и прослужит долго. Подробности, ассортимент и цены в магазине «Надежда» на Подкове. Шоссе Горняков, 124.
1: Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-100241 для категории слушателей старше 12 лет.
3: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
4: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
5: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. В подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории «Б». Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-4486. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-001-001-663. Сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и сезами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152. 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов. продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс» НН 100-448-97, ОГРН 115-100-100-68-60. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2 через 2 или 5 через 2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные шторы, плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в «Никсервис». Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. «Никсервис» – новая жизнь вашей техники, улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
4: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.
6: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
7: На местном радио.

0: поездка. Реклама на местном радио.
1: Семейные фото, домашний портрет, пейзаж ваш любимый или проспект.
2: Рулонные шторы цвета любого, от ярко-красного до голубого.
1: От дизайна до печати, изготовит Костомукша Медиа. Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Костомукше?
5: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание! Правильный ответ.
6: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 5-20-09.
7: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
4: Вот это Ситилинк!
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
8: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
9: Идем навстречу лету.
8: На местном радио.

0: Хинарем.
1: Спонсор рубрики – магазин «Клевое место».
2: В этой рубрике мы не призываем вас ловить рыбу под душем или в ванной. С другой стороны, не так важно, где ловить рыбку. Главное – как. Об этом наша рубрика.
0: В ожидании рыбалки.
2: Продолжаем знакомство с фидерной снастью. Катушки для нее используются только безинерционные. Подойдут и обычные спиннинговые, но все же будет лучше, если это будет модель для матчевой ловли, то есть с увеличенным передаточным числом и несколькими запасными шпулями. Леска может быть и монофильной, и плетенкой. Первая подойдет для малых дистанций. В этих случаях она и рывки сглаживает, и не оказывает негативного действия на подсечку. Рекомендуемый размер монолески 16,2 мм на некрупную рыбу и 0,25 мм на рыбу тяжелее килограмма. Для ловли на дальних дистанциях нужна плетенка, то есть ее практически нулевая растяжимость. Тогда поклевка передается на вершинку удилища без потерь. Рекомендуемые диаметры для плетенки 0,1–0,16 мм. С особой щепетильностью нужно отнестись к леске для поводков. Брать надо самую качественную леску, лучше под цвет дна. Особенно хорош для этой цели флюорокарбон. Обязательный элемент фидерной снасти – кормушка. Они тоже бывают разные. Для стартового закорма и докорма, для течения и стоячей воды. Такое же множество и самих оснасток. Симметричная и асимметричная петля, патерностер с противозакручивателем и без. И в любом варианте оснастка предполагает наличие одного крючка. А так как фидер снасть довольно спортивная, то в 90% случаев используются крючки мелких номеров. И только при ловле карпа они несколько более крупные и прочные.
0: Не клюет.
2: Рыбалка с фидером очень увлекательна и динамична. Перед началом ловли необходимо найти на водоеме подходящее место, свободное от коряк или других помех. Затем необходимо определить силу течения и цвет дна. Теперь пора и прикормку замесить. Если смесь покупная, то после добавления воды ей необходимо минут 20 для того, чтобы дойти до кондиции. Обязательно проведите предварительную прикормку места ловли. Все забросы необходимо стараться производить по возможности в одну точку. Для этого используйте клипсу на шпуле катушки и маркер, с помощью которого поставьте метку на леске. Очень хорошо, если удастся прикормить несколько точек на разном расстоянии от берега. И запомните, фидер — это истинно спортивный, динамичный, полный неожиданностей отдых на природе. И уж точно вы не пожалеете о такой рыбалке. Ни хвоста, ни чешуи!
1: Спонсор рубрики «Магазины «Клевое место». В магазинах «Клевое место» представлен широкий ассортимент товаров для рыбалки, охоты и активного отдыха. Здесь вы всегда сможете найти обувь, одежду, снаряжение для туризма, репелленты, живую насадку, лодки и много других товаров по доступным ценам. Для вас новая услуга – изготовление госномеров с флагом и регионом для лодок и маломерных судов. Приходите в магазины «Клевое место» на Горняков 2А и Сосновый 9.
3: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
4: И море отличной музыки.
5: Включайся
6: на 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Мужики, а у вас какой ТВ?
2: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
3: У меня антенна. Каналов маловато.
1: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
4: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 5-20-09. Ситилинк 5-20-09.
5: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточните по телефону.
6: Элемент. Делаем ремонт доступным. Строите дом? Весь ассортимент для строительства каркасного домостроения в одном месте. Пиломатериалы, ОСБ, теплоизоляция, окна, двери, метизы и многое другое. Ждем вас в магазине «Элемент». ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
7: Когда лучше, зимой или летом?
8: Лучшее время научиться водить сегодня. Центр подготовки водителей. Профессиональное обучение водителей категории А, А1, Б, С, СЕ и Д в Костомукше. Собственное мобильное приложение, свой тренировочный полигон, опытные инструкторы и всегда исправный учебный транспорт. Еще больше информации в мобильном приложении центра. Скачайте в Google Play или App Store. 16+.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
9: Много солнечного света – это лето. Лето. Лето.
10: С нами навстречу лету.
11: На 104 FM.

0: Местное время 7 вечера.
1: Будь в курсе. Решения и формулы на все случаи жизни.
2: Программу представляет магазин «Элегант». Тема выпуска – настроение лета. О том, как собрать стильный бюджетный образ на выпускной вечер, рассказал известный дизайнер Игорь Гуляев. Если акцентировать внимание на аксессуарах и стильных дополнениях к базовой одежде, можно подобрать образ на выпускной без большого бюджета. Игорь напомнил о том, что самое важное – иметь вкус и стиль. В любой ценовой категории можно выбрать то, что идет именно вам, то, в чем у вас светятся глаза. Например, можно обыграть повседневную одежду деталями, чтобы сделать образ праздничным. Стилист советует не бояться брать базовые вещи. Юноши могут взять обычную рубашку, обыграть ее ярким галстуком или шейным платком. Также можно подобрать недорогой жилет или добавить подтяжки. Даже цвет носков может стать яркой деталью, если подобрать его к другим аксессуарам. Девушки тем временем на выпускной могут сделать выигрышный акцент на прическе. Можно использовать непраздничный образ в одежде, но при этом празднично себя позиционировать. Выпускной – это тот день в жизни, который нужно запомнить. Поэтому нужно чувствовать себя комфортно, быть собой и пребывать в прекрасном настроении. Создать для себя эффектный образ и ловить на себе восхищенные взгляды девушкам нашего города поможет магазин «Элегант». Здесь есть все необходимое для сногсшибательного вечернего образа. От изысканных аксессуаров до стильных сумок и удобной обуви. От нежных блузок и юбок до роскошных вечерних платьев и костюмов. В магазине «Элегант» огромное поступление летних коллекций одежды. Немецкие бренды «Balmer» и «Unik». Широкий размерный ряд и даже большие размеры. До 56-го. В магазине «Элегант» все еще действуют скидки на коллекции прошлых лет. Подробности и сроки акции уточняйте у продавцов-консультантов. И спешите за обновками по выгодным ценам. «Элегант», торговый центр «Адмирал», второй этаж.
1: Будь в курсе! Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: на местном радио.
1: Сувених тебе вручаю с добротою и теплом. Если ты вдруг заскучаешь, обо мне напомнит он.
2: Сувениры с символикой Костомукши и Карелии покупайте в офисе Костомукша Медиа. В наличии кружки, термостаканы, термосы, сумки-шоперы, магнитики и многое другое. Приходите за сувенирами с символикой Костомукши и Карелии на Звездную, дом 6, в офис Костомукша Медиа.
3: Задумались, на что потратить бонусы программы «Гибкие льготы» компании «Северсталь»? Приходите в магазин «Спортландия» и приобретайте товары для спорта, отдыха и путешествий за бонусы без оплаты. Подробности на платформе «Гибкие льготы» и в магазине «Спортландия». Торговый центр «Адмирал», второй этаж.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09, Звездный, дом 6.
4: Солнечного света – это лето, лето, лето!
5: С нами навстречу лету
6: на 104 FM.

Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Реклама на местном радио.
1: Визитки, наклейки, буклеты, дипломы.
2: Листовки, брошюры, рулонные шторы.
1: Качество супер.
2: Короткие сроки.
1: Дизайн эксклюзивный и выбор широкий.
2: Костомокша Медиа. Полиграфия от А до Я.
1: Звездный дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09.
3: Пожалуй, самый большой мотомагазин в Карелии – мотоцентр «Сила» на Заводской. Мотобуксировщики, мотоциклы, квадроциклы, вездеходы, снегоходы, а также огромный выбор мотоэкипировки, мотозапчастей и мотоаксессуаров ведущих мировых производителей. Гарантийное и постгарантийное обслуживание мототехники. Настоящие патриоты мототехники ждут тебя в мотоцентре «Сила» на Заводской. Пожалуй, в самом большом мотомагазине в Карелии. Мотоцентр «Сила» на Заводской. Приходи, заводи и уезжай.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
4: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104.

0: много солнечного света – это лето, лето, лето!
1: С нами навстречу лету на 104 FM.

0: И кто любовь это... Реклама на местном радио.
1: Футболки бывают разные. Синие, белые, красные. А картинка на них может быть любой. Костомукша Медиа предлагает организациям и частным лицам изготовить футболки с нанесением. Логотип, надпись, картинка, изображение на ваш вкус. Быстро, качественно, индивидуально. Звездный дом 6. Телефон рекламной службы 370-09.
2: Элемент. Делаем ремонт доступным. Ухоженный сад – не мечта, а реальность. В Элементе полный набор для ухода за участком. Садовая техника и инструменты, а также системы полива. ООО «Элемент Костомукша». Все детали и адреса магазинов на сайте elementsm.ru.
0: Реклама на радио в Костомукше 370-09. Звездный. Дом 6.
3: Лето. Это когда ни о чем не жалеешь.
4: Идем навстречу лету.
3: На местном радио.
5: Все мы изначально чайники.

мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Местное время 8 вечера.
1: Реклама на радио в Костомукше 370-09.
2: В эфире снова «Время знать». О скидках, чтобы рассказать. Чтоб знали вы, что где купить. Как отдохнуть, куда сходить. Работу, чтоб смогли найти. Вам обо всем расскажем мы.
3: За цветами для любимых людей смело отправляйтесь в цветочный магазин «Лилия». День рождения, свадьба, юбилей или просто так цветы без повода. Опытные продавцы-консультанты помогут сделать правильный выбор. Любители пионов, сезон продаж этих очаровательных цветов продолжается. Приходите и покупайте пионы по 400 рублей. Цветы из магазина «Лилия» – прекрасный повод порадовать дорогих вам людей. Павильон напротив остановки ДК. Подрядную организацию для работы на Карельском Акатыше требуется электромеханик по техническому обслуживанию и ремонту лифтового оборудования. Также для работы по данной вакансии подходит электромеханик по ремонту грузоподъемных механизмов, электрослесарь по ремонту оборудования. Необходимо наличие водительского удостоверения категории Б. Подробности по телефону 921-451-1880. Если требуется доставка сыпучих материалов, звоните в компанию «Артвуд». Доставка ПГС, скалы, гравийного щебня, песка и опилок. Подготовка участков под строительство, отсыпка и планировка. Кубовые емкости, возможно, рассрочка. Предоставляются услуги спецтехники для жителей организации Костомукши. Гусеничный экскаватор, мини-экскаватор, погрузчик, манипулятор, самосвал, трал и гидромолот. Телефон для заказов и справок 921-227-44-86. Доставку и рассрочку осуществляет компания «Артвуд». ИНН 100-401-94-06, УГРН 119-1001-001-663. В таком сервис на постоянную работу требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь и ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, проводится обучение на месте. Вас ждет официальное оформление, социальный пакет, стабильная заработная плата, обеспечение спецодежды, инструментами и СИЗами. Доставка к месту работы и обратно служебным транспортом. Подробности по телефонам 921-463-2152 и 921-629-96-85. Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите, выбирайте стильные украшения для себя и любимых. Женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото», торговый центр «Адмирал», первый этаж. Нужен торф, песок, ПГС, скала или щебень? Тогда следующая информация для вас. Компания «Спецтехтранс» предоставляет жителям и организациям города услуги по доставке торфа, песка, ПГС, скалы и щебня. Вывоз мусора, аренда самосвала, услуги фронтального и вилочного погрузчика. Телефон для заказа и справок 921-801-4608. Доставку осуществляет «Спецтехтранс». ИНН 100-448-97. ОГРН 115-100-60-860. Швейная фабрика «Арктика», входящая в группу компании «Восток Сервис», приглашает на работу швей. Опыт работы приветствуется, но если опыта нет, не беда, научат на месте. Соискателей ждет официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, график работы 2/2 или 5/2. Ежегодный оплачиваемый отпуск 52 дня, компенсация оплаты занятий спортом, оплата проезда к месту отдыха и обратно один раз в 2 года. Возможность получения профессионального образования за счет работодателя. Подробности по телефону. Телефону 921-010-58-27. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей, в продаже двери межкомнатные, входные, шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». У вас сломалась стиральная или посудомоечная машина? Не спешите покупать новую, приходите в Никсервис. Ремонт стиральных, посудомоечных машин, а также варочных панелей, духовых шкафов, микроволновых печей, пылесосов и бойлеров. Никсервис – новая жизнь вашей техники. Улица Интернациональная, 12, 6 подъезд. Режим работы с понедельника по пятницу с 11 до 19. Телефоны 921-010-4009 и 921-469-1242.
2: Время знать. Телефон рекламной службы 370-09.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Спонсор программы – магазин автозапчастей «Автолайн».
2: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Теннет выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер Т8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация «Ультра». До первого крупного юбилея Теннет добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Теннет – это совместный бренд российского концерна АГР с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гисловет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Машина.
3: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Магазин «Автолайн» – партнер фабрики «Идей» корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики «Идей» для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн». В том числе резины, запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101, а также лично на Интернациональный, дом 15. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.

Кажется, ты уходишь, а я остаюсь. И 100 причин уехать и одна остаться. Распадался наш крепкий союз.

пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

0: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
1: Идем навстречу лету.
0: На местном радио.
2: На стене часы, тик-так, тик-так, и в моей груди сердце бьется в

0: Оттенок.
1: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
2: На местном радио.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

Лето – это когда верхняя одежда больше похожа на нижнее белье. Лето – это хорошо. На 104 FM.

сложно будет принять мой образ жизни. Я не святой, и нет предела эгоизму. Постоянные разъезды и движения, даже несмотря на наше с тобой притяжение. Я не тот, кто тебе нужен, я уверен. Но если хочешь быть рядом, запасись терпением. Мне нужна та единственная в моем доме, чтобы возвращаться, я всегда был спокоен. Знала и уважала мои законы, ждала и провожала поезда с перронов. Молилась за меня ночами, скучала. Столько, сколько я обидел, столько и прощала. Со мной сложно, без меня будет легче. Но если ты готова, тогда держись крепче. Я пронесу нашу любовь до самой смерти. Ты та, от которой мне нужны дети.

Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся. 104 FM.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в открытии.
1: На местном радио.

пара. Не надо теперь и дара. Мои ночи впустую по барам. Мы все удалили разом. Рассыпали наши пазлы. Мой номер забудь, не звони.

0: Жара. Здесь я жаждую только тебя. Иди сюда. Счастье у наших с тобой до утра пошла жара.
1: Местное время 2 часа. Местное радио. Костомукша. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Республике Карелия за номером ТУ-10-00-241 для категории слушателей старше 12 лет.

Точно. Я не хотела тебя видеть больше. Я не хотела тебя видеть в таком виде, но ты решил, тебе все можно. Ты меня по-французски, я по-английски. Уйду, чтобы не ранить тебя, но останусь близко. Я сохраню все наши

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: На местном радио.